0: И задний влак кроз станицу бы прошел.
1: Знам опять не слышь на мене и твое.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.